0: Это оно?
1: Ну да.
2: О, с ней явился.
1: Подожди, а мы не по-английски?
2: Нет, давай по-русски, пожалуйста.
1: Ладно. Ну, сейчас я въеду.
2: Ангел мне. Да тут то же самое. И в лунных сумерках призвал к себе своих фантазий. О, боже, как ты достаешь до этих нот?
1: Я не знаю.
2: Я только мне мир глух. Ну, давай, все, поехали, ребята, призраков.

0: я не знаю, куда вступать.
1: Как, в смысле? Там уже надо было вступить. Так, еще раз.
0: Я тут там сразу, не смотри, помню.
1: Вот смотри. Смотри. Снился.
0: Смотри, говорит.
1: Нет, ну вот тут.
0: В том другом, что там затянутое.
1: Давай еще раз. Сейчас получится.
0: Давай.
1: Давай.